Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 17 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете радио «Монте».

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 17 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Россия, 8 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Россия расследует дело о применении Украиной запрещенных методов войны. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подробности он не привел, но напомнил, что ранее следователи завершили расследование дела в отношении политического и военного руководства Украины по обвинению в геноциде. Оно рассматривается в Верховном суде ДНР. Бастрыкин отметил, что по делу проходит более 40 человек, обвинения им предъявлены заочно. По версии следкома, в результате действий ВСУ погибли и получили ранения несколько тысяч мирных жителей и причинен серьезный урон экономике Донбасса. С 20 по 24 год число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков 15-17 лет на 30%. Таковы данные Росстата. Ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 25-30% школьников. По словам экспертов, одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, жировая растет. Ранее сообщалось, что избыточный вес сейчас диагностирован у 56% россиян, а ожирение у 26%. Архстояние «Серебряное» пройдет в Калужской области. Этот фестиваль придумали для старшего поколения. 15-16 августа в арт-парке Николы Ленивец выступит Центр социального обслуживания

0: представят свои театральные, танцевальные и вокальные коллективы, проведут творческие мастер-классы и занятия йогой. Кроме того, в программе фестиваля запланировано создание арт-объекта с основателем архстояния Николаем Полисским, пленэры и создание мозаичного панно, лекции об искусстве, моде, кино и психологии, а также зоны арт-медитации и дискотека.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов, Кирова 2, СК Плаза. Успейте записаться 90-97-97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90 97 97.
2: Радио

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Премьера. Старт продаж нового СТО МХ в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового СТО МХ в СТО Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
4: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup.defis.sto.ru.
5: 111 тысяч за квадратный метр.
6: 111!
7: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

На радио Монте-Карло. Лагом. Не успел мир в полной мере приобщиться к датской философии счастливой жизни Хюгге, как подоспели шведы и показали жизнь в стиле лагом, то есть в духе умеренности. Справедливости ради, и Хюгге, и лагом вовсе не новые тренды, а философия и стиль жизни, которые выковывались веками. Шведский лагом, например, существует еще со времен викингов. Слово произошло от сочетания «лагит ом», что значит «передавать по кругу». Викинги пускали по кругу ковши или рог с медовухой, и нужно было глотнуть ровно столько, чтобы хватило и самому насытиться и насладиться, и других не обидеть. Сегодня слово «лагом» часто переводят как «умеренность во всем». Не слишком много и не слишком мало. Но, по сути, лагом – это баланс, подходящий конкретному человеку. Например, вода может быть лагом теплой, комфортной для вас температуры. Можно работать лагом, не перенапрягаясь, сколько нужно. Одежда может сидеть на вас лагом, как надо. Это слово можно использовать почти в любом контексте. И в этом его прелесть. Принцип «лагом» хорошо прослеживается и в национальных привычках. Например, молоко 1,5% жирности – самое любимое у шведов, потому что оно не слишком жирное, но и не обезжиренное. Или знаменитый скандинавский дизайн – практичный и функциональный, но без излишеств. Лагом – понятие емкое, поэтому одним днем внедрить его в жизнь, если не родился и вырос в Швеции, не получится. Его нужно впитать с молоком матери. Впрочем, при желании лагом можно постепенно воспитывать в себе, день за днем делая свою жизнь более упорядоченной и осмысленной. Для начала можно постараться следовать простым правилам. Например, выбирать простую и здоровую пищу, вместо трех дешевых вещей выбирать одну дорогую, но качественную, отдавать вещи на переработку, не стремиться к показной роскоши и, главное, получать удовольствие от пользы, которую вы приносите обществу. Если же не получается, что ж, не стоит себя за это наказывать. Это ведь тоже в некотором смысле лагом. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования или услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой не спам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
12: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
13: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
6: Море летней музыки на «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 17 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
9: Монте-Карло.

0: 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Россия ограничивает ввоз молочной продукции из Армении. Запрет действует с 27 июля, рассказали в Россельхознадзоре. Там пояснили, что во время проверки было установлено, что для производства продукции, поставляемой в Россию, использовалось молоко от зараженных животных. Также в ведомстве заявили, что некоторые производители использовали сырье из третьих стран вместо продукции армянского происхождения или стран ЕАЭС. Ранее Россия уже приостановила все поставки рыбы из Армении, а также цветов, овощей, фруктов, алкоголя и минеральной воды. Сейм Латвии в срочном порядке одобрил запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Ограничения распространяются, в частности, на книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. Запрет будет действовать до июля будущего года. Под ограничения также попадут российские и белорусские товары, которые ввозятся в Латвию через третьи страны. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 32 года. Об этом сообщили в Минтруда. По словам главы ведомства, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Конкурс «Лучше по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. 41-й автобус в Калуге не готов распахнуть двери пассажирам. Как мы рассказывали, на этом маршруте большой процент неплательщиков. Доля неоплаченных поездок составляет 35-40%. Для контроля оплаты проезда водители вынуждены запускать пассажиров только через переднюю дверь. Это увеличивает время посадки на остановке и время ожидания транспорта в целом. Пока вернуть транспорт к полноценной работе в управлении калужского троллейбуса не готовы. Когда пассажиры станут сознательнее, тогда вход в салон автобуса станет свободным.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО.

0: медицинская клиника «Семья».
1: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье! Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Радио.

0: Реклама. Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
1: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на course.group.defis.sto.ru.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111? 111!
6: Да. Дом сдан, и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Радио

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвичдефисм.ру. Реклама АО ПТ, не оферта.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама ООО НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
7: Неделя с группой «Spice Girls» на «Радио Монте-Карло».
8: Джерри Халливелл, «Perhaps, Perhaps, Perhaps».
9: Spice Girls образовались в 1994 году и просуществовали в классическом составе всего несколько лет, успев выпустить 3 альбома. Распад команды начался в 1998, когда группу внезапно покинула Джерри Халливелл. Позднее Джинджер Спайс признавалась, что этот момент стал переломным в ее жизни. Она обнаружила, что умеет не только петь, но и сочинять песни, а еще по-своему переосмыслять чужие композиции. «Perhaps, Perhaps, Perhaps» стала одним из таких каверов.
8: Джерри Халливелл. «Perhaps, Perhaps, Perhaps».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 17 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Реклама.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Сборная Испании должна выплатить властям США 30% от призовых после победы на чемпионате мира этого года. Налоговая служба США потребовала от Королевской испанской футбольной федерации более миллиарда рублей. ФИФА обычно заранее договаривается со странами-организаторами об освобождении национальных ассоциаций от подобных выплат, однако местное законодательство в этот раз классифицировало испанцев не как единый спортивный коллектив, а как группу отдельных физических лиц. Правительство хочет превратить госуслуги в госмессенджер и соцсеть. Власти уже обсуждают масштабное развитие портала до 35 года. В нем могут появиться семейные и домовые чаты, местные сообщества, лента новостей, афиши культурных событий. Предполагается, что пользователи госуслуг смогут общаться друг с другом, получать услуги и пользоваться другими сервисами в одном приложении. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что такие предложения обсуждаются, но окончательных решений пока нет. 11-й атомный марафон, посвященный Дню города, прошел в Обнинске. В нем приняли участие 4200 человек из 29 регионов России. Среди участников были первые лица области и города. Так, губернатор Владислав Шапша преодолел дистанцию в 7 километров. Глава Обнинска Стефан Перевалов вышел на старт на 3 километра. Напомню, первый Наукоград России отметил свое 70-летие. Впервые в городе провели гастрофестиваль «Обнинск. Улица. Еда». На нем были представлены более 20 гастрономических проектов из 12 регионов страны. Изюминкой праздника стала площадка «Атомы вкуса», на которой города Росатома угощали любимыми блюдами представителей отрасли. В рамках арт-фестивалей «Переход» и «Город первых» в городе появилось несколько муралов, а в новом микрорайоне Заображье высадили липовую аллею.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов, Кирова-2, СК «Плаза». Успейте записаться 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

Ваш безупречный вкус в музыке. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Фестиваль искусств Аполлония. В конце лета в старинном болгарском городе Созополе проходит 10-дневный фестиваль искусств, названный в честь бога музыки и поэзии Аполлона. Это одно из важнейших культурных событий Болгарии, на котором мечтают выступить самые разнообразные таланты. И уже 40 лет на фестивале собирается множество любителей искусства со всего мира. Созополь неспроста выбран местом проведения Аполлонии. Это один из древнейших городов Болгарии со старинной архитектурой, природным заповедником и вдохновляющей атмосферой, за которую его так любят художники и музыканты. На большой территории фестиваля, разделенной на площадки, выступают звезды болгарской эстрады, театральные труппы, джазовые исполнители и поэты. Зрители ждут выставки известных фотографов и художников, а также мастер-классы по вокалу, игре на музыкальных инструментах и актерскому мастерству. Проявить свои таланты могут и взрослые, и дети. Аполлония понравится любителям эксклюзива. Здесь проходят премьеры фильмов и театральных постановок, а также можно пообщаться с известными писателями на читательских встречах. Поклонники античной культуры тоже останутся довольны. Часть спектаклей показывают на сцене амфитеатра Аполлония, построенного во II веке древними римлянами. Невероятная акустика этого места, побережье Черного моря и теплое солнце подарят незабываемые ощущения от фестиваля. Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 17 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: ФРГ сейчас вынуждена платить за газ в 5 раз больше, чем в 2020 году, пишут немецкие СМИ. Виной всему отказ от российских энергоресурсов и эскалация на Ближнем Востоке. Так, в 2020 году импортный газ стоил около 12 евро за мегаватт-час, а сейчас более 60. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее признал, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Информация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минстрое. Как и раньше, данные о расходе воды необходимо передавать до 25 числа каждого месяца. Этот порядок действует уже более 10 лет и остается прежним. Если показания поступят позже установленного срока, плату рассчитают по среднему объему потребления. Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. В ведомстве рассказали, что указатель выделит такие места там, где они особенно важны, возле образовательных и медицинских учреждений и торговых центров. При этом россияне сами смогут выбрать внешний вид знака, проголосовав за один из 7 предложенных вариантов на странице ведомства в МАКС. Самый популярный из них может появиться на дорогах. 25 тысяч двигателей выпустил калужский завод АГР. Производство запустили в апреле, и оно уже вышло на серийный выпуск. Сейчас на площадке собирают турбированные двигатели объемом 1,6 литра, мощность в первой очереди 150 тысяч в год. В производстве используются ключевые элементы двигателя российских поставщиков, продолжается формирование новых цепочек поставок и развитие сети отечественных производителей компонентов. В третьем квартале текущего года планируется наладить запуск механической обработки блока цилиндров и головки блока цилиндров, ведется подготовка к производству двигателей объемом 1,5 и 2 литра.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 000 рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. Пао. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ВСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 17 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
0: 111?
1: 111!
2: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
3: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Пао-банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zombie.ru. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло. Feed Your Love.
1: В 2021 году Spice Girls отмечали 25-летие дебютного сингла «Wannabe». В честь этой даты перчинки достали из архивов настоящий подарок для поклонников, ранее неизданную песню «Feed Your Love». Трек был записан еще в 1995 году, но по разным причинам так и не вошел ни в один из трех альбомов легендарного гёрлз-бэнда. Спустя четверть века чувственная баллада наконец получила полноценную жизнь.
0: Spice Girls. Feed You Love.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 25 градусов. Ветер южных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 17 градусов, днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама. Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
10: Вы слушаете радио

0: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
1: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Вителло Тонато.
2: Блюд, для приготовления которых используется одновременно и мясо, и рыба, на свете немного. Одно из них – кулинарная гордость итальянского региона Пьемонт – Вителло Тонато. Дословно его название переводится как «тунцовая говядина». Представляет оно собой блюдо из тонко нарезанных кусочков говядины, маринованных в белом сухом вине с морковью и сельдереем. А его рыбная составляющая – это крем-соус, главным компонентом которого является тунец. Готовится он просто. Мясо тунца измельчается и смешивается с оливковым маслом, в которое добавляются также измельченные анчоусы, лимонный сок и перец по вкусу. Чтобы соус не был слишком густым, его можно слегка разбавить водой. Получившейся смесью обильно поливают кусочки говядины и убирают уже готовое блюдо в холодильник. Подавать вителло тонато принято как минимум на следующий день после его приготовления, а некоторые повара советуют подержать его в холоде около 5 дней. Именно такой срок, по мнению экспертов, идеален для полного приготовления блюда. Наибольшей популярностью вителло тонато пользуется в летнее время года и подается в качестве легкого основного блюда или же холодной закуски к белому сухому вину.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
8: Реклама ООО «МТТ ОГРН 114 774 682 64 60.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. Экспедиция. ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей, ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
9: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup.defisesteo.ru.
10: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло. Варадеро.
1: Где бы ни произносилось название Варадеро, оно неизменно ассоциируется с самым красивым пляжем Кубы. Находится этот роскошный пляж в одноименном городке в 130 километрах от Гаваны. Первые упоминания о местечке под названием Варадеро относятся к 1555 году. Тогда здесь находился сухой док, именно так с испанского переводится это название, и соляные шахты, снабжавшие половину Латинской Америки. Тем не менее, город здесь появился лишь в конце 19 века, когда 10 семей из города Карденас получили разрешение построить дома в этом райском местечке. А еще через несколько десятков лет началось бурное развитие курорта. С началом проведения близ побережья Варадеро ежегодной грибной регаты стали появляться и первые отели. Постепенно подтянулись и знаменитости. На берегу стоит дом, который местные называют виллой Аль Капоне. Считается, что знаменитый мафиозо приезжал сюда, чтобы отдохнуть или провернуть свои криминальные дела. Правда, никаких исторических доказательств этому нет. Но дом пользуется популярностью у туристов, и разубеждать их никто, конечно, не хочет. Помимо главной достопримечательности Варадеро – 20 километров белоснежных песчаных пляжей, городок Варадеро может похвастаться и другими природными красотами – живописными пещерами, коралловыми рифами и бирюзового цвета водой, что неизменно привлекает сюда многочисленных любителей дайвинга, рыбалки и водных видов спорта.
0: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

0: Круглосуточно.ру 6+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Я вышел на стабильный доход, заранее выбирая количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и билетки, получение на озон.ру 16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
5: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Spice Girls на радіо Монте-Карло.
1: Мелані Сі, Never Be The Same Again.
2: После выхода дебютного альбома Spice Girls пластинки Spice в одном из музыкальных журналов появилась статья о группе, где каждой участнице придумали прозвище. Джерри Хэллиуэлл за рыжие волосы назвали Ginger Spice – рыжая перчинка. Мелани Браун за яркий образ, пышную прическу и экстравагантную манеру получила прозвище Scary Spice. Нежная блондинка Эмма Бантон стала Baby Spice, а элегантную Викторию Адамс назвали Posh Spice – шикарная перчинка. Мелани Си за любовь к спортивной одежде и подтянутый образ стала Spooty Spice – спортивной перчинкой.
1: Мелани Си. Never be the same again.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

be happy now. Don't worry, be happy. Wish, be happy.

Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Круглосуточно.ру 6+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года для производителей и непроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ограничения на экспорт дизельного топлива отменят по мере стабилизации внутреннего рынка. Сейчас запрет на вывоз бензина и дизеля действует до 31 июля. Россия также возобновит поставки нефтепродуктов в Казахстан после нормализации ситуации с топливом внутри страны. При этом Казахстан при необходимости готов поставлять в Россию отдельные виды нефтепродуктов. Сотовые операторы начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации. Минцифры вместе с ФАС внимательно следит за ценами на телеком-услуги. При подозрении на нарушение в части тарифообразования оперативно проводится проверка, указали в Минцифры. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Ситуация на топливном рынке Калужской области постепенно стабилизируется. Это стало возможным благодаря увеличению объемов поставок нефтепродуктов.

0: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
1: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия. Ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
9: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина, 771-30. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
5: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup.defis.sto.ru.
6: 111 тысяч за квадратный метр.
7: 111!
8: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Петербурге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Россия расследует дело о применении Украиной запрещенных методов войны. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подробности он не привел, но напомнил, что ранее следователи завершили расследование дела в отношении политического и военного руководства Украины по обвинению в геноциде. Оно рассматривается в Верховном суде ДНР. Бастрыкин отметил, что по делу проходит более 40 человек, обвинения им предъявлены заочно. По версии Следкома, в результате действий ВСУ погибли и получили ранения несколько тысяч мирных жителей и причинен серьезный урон экономике Донбасса. С 20 по 24 год число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков 15-17 лет на 30%. Таковы данные Росстата. Ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 25-30% школьников. По словам экспертов, одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, жировая растет. Ранее сообщалось, что избыточный вес сейчас диагностирован у 56% россиян, а ожирение у 26%. Архстояние «Серебряное» пройдет в Калужской области. Этот фестиваль придумали для старшего поколения. 15-16 августа в арт-парке «Никола Ленивец» выступит Центр социального обслуживания Калужской области. 6 центров представят свои театральные, танцевальные и вокальные коллективы, проведут творческие мастер-классы и занятия йогой. Кроме того, в программе фестиваля запланировано создание арт-объекта с основателем архстояния Николаем Полисским, пленэры и создание мозаичного панно, лекции об искусстве, моде, кино и психологии, а также зоны арт-медитации и дискотека.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес».

0: Реклама.
1: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 111 тысяч за квадратный метр.
7: 111? 111!
8: Да. Дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
9: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
10: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
11: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup.defis.sto.ru.
12: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге 58 88 88.
0: Радио

0: 7 часов вечера. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: ФРГ сейчас вынуждена платить за газ в 5 раз больше, чем в 2020 году, пишут немецкие СМИ. Виной всему отказ от российских энергоресурсов и эскалация на Ближнем Востоке. Так, в 2020 году импортный газ стоил около 12 евро за мегаватт-час, а сейчас более 60. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее признал, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Информация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минстрое. Как и раньше, данные о расходе воды необходимо передавать до 25 числа каждого месяца. Этот порядок действует уже более 10 лет и остается прежним. Если показания поступят позже установленного срока, плату рассчитают по среднему объему потребления. Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. В ведомстве рассказали, что указатель выделит такие места там, где они особенно важны, возле образовательных и медицинских учреждений и торговых центров. При этом россияне сами смогут выбрать внешний вид знака, проголосовав за один из 7 предложенных вариантов на странице ведомства в МАКС. Самый популярный из них может появиться на дорогах. 25 тысяч двигателей выпустил калужский завод АГР. Производство запустили в апреле, и оно уже вышло на серийный выпуск. Сейчас на площадке собирают турбированные двигатели объемом 1,6 литра, мощность в первую очередь 150 тысяч в год. В производстве используются ключевые элементы двигателя российских поставщиков, продолжается формирование новых цепочек поставок и развитие сети отечественных производителей компонентов. В третьем квартале текущего года планируется наладить запуск механической обработки блока цилиндров и головки блока цилиндров, ведется подготовка к производству двигателей объемом 1,5 и 2 литра.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. При участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
14: Неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло.
15: Джерри Халлиуэлл. Lift Me Up.
16: На самом пике популярности Spice Girls в 1998 году группу покинула Ginger Spice Джерри Халлиуэлл. Год спустя певица представила дебютный альбом «Schizophonic», ставший самым успешным в ее сольной карьере. Первые синглы с этой пластинки сразу привлекли внимание. «Look at Me» подчеркнул театральный образ Джерри после ухода из группы, а «Michiko Latina» стал одним из ее главных сольных хитов. Третий сингл «Lift Me Up» также занял важное место в карьере бывшей перчинки и помог закрепить ее успех уже вне Spice Girls.
15: Джерри Халлиуэлл. «Lift Me Up».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: «Психология», 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Сборная Испании должна выплатить властям США 30% от призовых после победы на чемпионате мира этого года. Налоговая служба США потребовала от Королевской испанской футбольной федерации более миллиарда рублей. ФИФА обычно заранее договаривается со странами-организаторами об освобождении национальных ассоциаций от подобных выплат, однако местное законодательство в этот раз классифицировало испанцев не как единый спортивный коллектив, а как группу отдельных физических лиц. Правительство хочет превратить госуслуги в госмессенджер и соцсеть. Власти уже обсуждают масштабное развитие портала до 35 года. В нем могут появиться семейные и домовые чаты, местные сообщества, лента новостей, афиши культурных событий. Предполагается, что пользователи госуслуг смогут общаться друг с другом, получать услуги и пользоваться другими сервисами в одном приложении. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что такие предложения обсуждаются, но окончательных решений пока нет. 11-й атомный марафон, посвященный Дню города, прошел в Обнинске. В нем приняли участие 4200 человек из 29 регионов России. Среди участников были первые лица области и города. Так, губернатор Владислав Шапша преодолел дистанцию в 7 километров. Глава Обнинска Стефан Перевалов вышел на старт на 3 километра. Напомню, первый наукоград России отметил свое 70-летие. Впервые в городе провели гастрофестиваль «Обнинск. Улица. Еда». На нем были представлены более 20 гастрономических проектов из 12 регионов страны. Изюминкой праздника стала площадка «Атомы вкуса», на которой города Росатома угощали любимыми блюдами представителей отрасли. В рамках арт-фестивалей «Переход» и «Город первых» в городе появилось несколько муралов, а в новом микрорайоне Завражье высадили липовую аллею.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов, Кирова-2, СК «Плаза». Успейте записаться. 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио Мон.

0: Это реклама.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете радио «Монте».

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru Invest 185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПС Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
3: Время джаза на радио.

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я рассказчик. Во время своих выступлений я, по сути, просто сажусь к роялю и рассказываю историю. Нэт Кинг Коул.

0: Кухня джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я эмоционально включаюсь в эти песни. Я реально чувствую то, о чем пою, и благодаря этому слушатели тоже начинают чувствовать. Это первая и главная причина, по которой мои песни имеют успех, потому что я заставляю публику испытывать различные чувства. Майкл Бубле.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов, а днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Like quinita de mi hueso.

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».